0: Над воду.
1: На дяуце.
2: И на солнце.
3: Завше на Макса. Лато на Макса.
4: МФ Макс. Лато на Макса.
1: Лато.